0: из сборника «Союз-14», 1994 год.
1: Валерий Сюткин, «7 тысяч над землей».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: правды, как она.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных.

0: Зі радіо рідних дорог Константин Донской і добрі новини. Здравствуйте. Росіянам об'яснили, що делать, если пришло смс с кодом подтверждения для входа в приложение банка или на портал госуслуги, когда вы его совсем не запрашивали. Порядок действий таков. После получения смс необходимо попробовать самостоятельно зайти в приложение банка или другой ресурс, для которого запрашивался код. Если это удалось, стоит сменить пароль. Если нет, то следует обратиться в МФЦ. В России начали зарабатывать на продаже грибных мест. Любители тихой охоты отмечают урожайные точки, а затем предлагают их координаты другим грибникам за деньги. Цена одной такой наводки в среднем составляет 700-800 рублей. Основной улов – белые и боровики. Однако также могут попасться подосиновики и маховики. В качестве подтверждения автор объявлений публикует свежие фотографии собранных грибов. В финале Кубка России установлен рекорд посещаемости российского регби – 14 269 зрителей. На матч между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем» СТМ на стадион ВТБ-арена пришло рекордное количество зрителей. Ну а победу одержала «Динамо» со счетом 31-26. Какие имена наиболее популярны у россиян? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: небе тучи.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Зі радіо рідних дорог Константин Донской і добрі новості. Здравствуйте. Михаил и София возглавили рейтинги самых популярных имен для новорожденных в России в этом году. В пятерку распространенных женских имен также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Среди мужских в топ-5 попали Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Чиновники меняют дорогие автомобили на электрокары, чтобы сэкономить на топливе. Траты бюджета на закупку машин без ДВС выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Одна из самых популярных марок – Эволют. Машины собирают в Липецке, а марка уже влетела в топ-10 авторынка. Из-за проблем с топливом на электричке пересаживаются и простые россияне. Спрос на такие машины вырос в 2,5 раза. Эксперты назвали спортивных героев страны по результатам масштабного исследования. Так россияне видят стойкость, упорство, силу духа и способность преодолевать не только спортивные преграды, но и собственные человеческие ограничения в Камиле Валиевой, Александре Овечкине, Владиславе Третьяке, Льве Яшине, Александре Карелине и Хабибе Нурмагомедове. Особое место в ответах занимала история Романа Костомарова. Российские боксеры триумфально выступили на чемпионате Европы. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Минпросвещение обновит федеральные государственные образовательные стандарты программу дошкольного образования. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Предстоящие изменения должны укрепить взаимодействие детских садов с семьями при выполнении воспитательных задач. Особое внимание в новой программе уделят знакомству с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Сборная России стала лидером медального зачета чемпионата Европы по боксу. Наши спортсмены завоевали 15 наград, 7 из них золотые. Вторую строчку в рейтинге занимает Турция, третью — Азербайджан. Также россияне заработали 5 серебряных наград и 3 бронзовых. Отмечу, что наши спортсмены выступали с национальной символикой. Газета «Нью-Йорк Таймс» составила список из 100 лучших сериалов 21 века. Рейтинг был составлен на основе опроса актеров, продюсеров и других экспертов. Первое место у сериала «Во все тяжкие». Вторую строчку занимает «Прослушка». Топ-3 замыкает проект «Безумцы». А некогда хайповый сериал «Игра престолов» лишь на 6-й строчке. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спеют ли мне песню? О любви они выдумают.
2: Никуда, никуда нельзя покрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. В российской поп-музыке много певиц-актрис, но почему-то почти нет певцов-актеров. Впрочем, Алексей Воробьев у нас с вами есть, а его композиция «Сумасшедшая» вышла летом 2015-го и сходу стала невероятно популярна. Позади у артиста был провал на Евровидении, лишь 16-е место, одно из худших за всю историю наших выступлений. После этого Алексей решил больше времени уделять кинематографу. Ну а затем, по всей видимости, стал скучать и по эстраде. Удивительно, но и слова, и музыку к песне Воробьев написал сам. А потом еще и выступил режиссером и монтажером клипа на нее. Прямо-таки человек-оркестр.
1: Макияз, мейкап, новый роликс на руках. Убегает от своих проблем на каблуках.
2: Сам Воробьев позже отмечал, что композиция довольно быстро стала его визитной карточкой. И на концертах ее поют почти все. Если у многих артистов визитки — это те песни, которые им не нравятся, то Воробьев признается, он просто обожает свою песню. Интересно, что клип на композицию стал невероятно популярен во многих странах мира. А количество просмотров перевалило, внимание, за миллиард.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Конечно, шейные платки существовали и ранее, но настоящая история галстука как декоративного элемента и символа статуса стартует в первой половине 17 века. Тогда французский король Людовик XIII пригласил на службу полк хорватских кавалеристов. И вокруг шеи у каждого всадника был повязан яркий платок. Это защищало шею от ветра и пыли во время скачки и служило опознавательным знаком в бою. Молодой преемник престола Людовик XIV пришел в такой восторг от хорватского стиля, что вел ношение шейных платков в обязательный придворный дресс-код. Вслед за Францией моду подхватила Англия, затем и вся остальная Европа. Из сурового элемента военной формы галстук превратился в маркер аристократизма. Ну а в нашей стране галстуки появились, по всей видимости, в эпоху петровских реформ. В 20 веке с развитием промышленного производства галстук постепенно утратил пышность и трансформировался в ту самую полоску ткани, к которой мы привыкли сегодня.
1: Очень полезная передача. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Куда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться? Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от мистера Кредо и группы Hi-Fi. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Просмотр фильма «Дома» и подавно в кинотеатре невозможно представить без него. Об истории попкорна расскажу прямо сейчас. Попкорн – популярная закуска во всем мире. Обычно подается подсоленным или подслащенным. Попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки. Давным-давно они обнаружили разновидность маиса, который способен вздуваться при нагревании. Когда впервые был приготовлен попкорн, доподлинно, конечно, неизвестно. Но совершенно определенно коренные жители восточного побережья Америки ели его еще до прибытия Христофора Колумба в конце 15 века. В конце века 19-го американский предприниматель Чарльз Критерс внедрил первую компактную машину для производства попкорна. В Северной Америке и Европе попкорн стал традиционной закуской в кинотеатрах и продается там аж с 1912 года. Но лишь спустя 70 лет попкорн появился в СССР. Так, для повышения эффективности усвоения питательных веществ была разработана специальная установка для инфракрасного облучения зерна. Советские ученые установили, что питательные вещества из попкорна усваиваются почти вдвое лучше, чем из цельных зерен. Ну а в 1984-м был изобретен попкорн для микроволновых печей, который прекрасно знаком нам с вами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
3: Герб города Алатырь утверждала императрица Екатерина II.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,4.

0: Ну, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самые яркие новинки этой недели в одном миксе.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тюбик. У молодежи это вовсе не означает вариант упаковки товара. А что же? И для начала легкая историческая справка. В русский язык это слово пришло в первой трети 20 века из французского. А вообще оно восходит к латинскому «тубус», то есть «труба». И изначально речь шла именно об упаковке. Трубочки, часто для зубной пасты, крема или краски. Но в 2022-м зумеры снова все сломали. В молодежной среде слово «тюбик» стало использоваться как прозвище для определенного типажа мужчины. У этого значения есть несколько версий происхождения. Первое – внешнее сходство. Сначала так иногда называли худощавых, нескладных парней. Образ тонкого длинного тюбика, чаще с длинными волосами, закрепился в подростковой среде. Вторая версия – ассоциация с мягкостью. Слово звучит комично и само по себе намекает на что-то податливое, что легко сжать или раздавить. Намек на мужскую инфантильность и легкомыслие. То есть сегодня тюбик – это не просто шутливое прозвище, а целая характеристика. Психологически незрелый молодой человек 25-30 лет. Он может быть приятным в общении, но в отношениях избегает ответственности и совсем ненадежен.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Филипп Киркоров появился в образе Кощея в трейлере новогоднего фильма канала ТНТ. Певица Татьяна Буланова снова попала в заголовки модных молодежных изданий. Юлианна Караулова решила попробовать себя в качестве модели на показе эльфийской моды, а Стас Михайлов решил вернуться к традиции новогодних стадионных корпоративов. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всем большой октябрьский привет. Ну и октябрьские музыкальные сюрпризы. Новинки недели. «Градусы на ресницах». «Моя Мишель», «Колечко». Турман, «Не стой, танцуй».
3: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, эти рваные джинсы тебя к лицу. Стой,
2: любая из этих песен уже на следующей неделе может попасть в горячую десятку радио «Родных дорог», если наберет достаточное количество лайков в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rt.ru. Подробности есть в нашем официальном канале в мессенджере «Макс». Его можно найти по нику «Радио РД» латиницы или по названию «Радио Родных дорог» кириллицы. Ну а теперь претенденты на выпадание из национального хит-парада в ассортименте. Вот, например, певица Кая «Желаю тебе» в десятке «Радио Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Стас Михайлов решил воспользоваться шумихой из-за предполагаемого развода с супругой и объявил большой сольный концерт с программой «Новогодний корпоратив» в последних числах декабря в одном из концертных залов города Одинцово. Артист сообщил, что решил вернуться к этой концепции после продолжительного перерыва, потому что это, говорит, хороший. Традиция. Здесь и премьеры песен, и новые дуэты, и золотые хиты, и весь зал поет вместе со мной. Программа рассчитана на 2,5 часа, и, кажется, одним из сюрпризов станет появление на этом мероприятии певицы Наташи Королевой. Ведь на днях вышел их дуэт со Стасом Михайловым. Песня под названием «В народе называется любовь». Есть шанс, что на новогоднем корпоративе появится и певица Зара, ведь у нее со Стасом Михайловым тоже есть дуэт. И вообще, дуэты она очень любит. Кстати, ее дуэтная работа с участником музыкальных шоу Виктором Чапаевым сегодня в десятке радио родных дорог.
1: 9

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Весна 2027 года обещает много неожиданных музыкальных проектов, и одним из них станет большой концерт с песнями Михаила Круга в исполнении звезд эстрады и шансона. Это шоу готовят уже полгода, и в ближайшее время в прессе начнут появляться интересные подробности. Стоит отметить, что песни Михаила Круга и раньше любили разные слои населения, но в минувшие годы их стало петь и модная молодежь, и даже записывать свои версии его композиций. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос аудитории, столичные киношники братья Андреасяны решили снять биографический кинофильм о жизни Михаила Круга, и певица Ирина Круг, его вдова, идею приняла и одобрила. Не удивлюсь, если свои посвящения легендарному шансонье сделают и Сергей Лазарев с Полиной Гагариной. Уж очень любят они быть в тренде. Кстати, их дуэтная работа «Хэппи-энд» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмой.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярных артистах и непопулярных решениях в их творческих биографиях. Российская концертная индустрия переживает, мягко скажем, не лучшие времена. Организаторы мероприятия жалуются на то, что невозможно предсказать, на какой концерт зрители захотят покупать билеты, а на какой даже бесплатно не пойдут. Кажется, настало то самое время, когда зритель устал от несменяемых звезд эстрады. На днях, например, у комедианта Александра Ревы, известного по образу Артура Пирожкова, отменился большой концерт в Новосибирске. И в те же даты в Калининграде отменился концерт певицы Максим. Официально причины отмены концертов не называются. Ряд специалистов намекает на то, что главным трендом ближайших лет станут клубные концерты и корпоративы, а совсем не билетные концерты. И лучше всего себя будут чувствовать не звезды эстрады, раскрученные радио и телевидением, а универсальные артисты широкого профиля. Вот, например, Антон Самойлов с песней «Белая стрекоза» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Седьмое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Тиктокер Хабиб в этом году порадовал сотни людей в разных городах своими бесплатными концертами. Но не потому, что он такой добрый и ездит по гастролям бесплатно, а потому что гонорар ему выплачивает не зритель, а организатор этого мероприятия. Выступал наш товарищ в этом году на празднике, посвященном Дню знаний во Владивостоке. Несколько раз свой коронный хит «Ягода малинка» исполнил на летнем музыкальном фестивале в Хабаровске. Между несколькими исполнениями этой песни он показал, что у него и другие песни есть. Например, «Девочка-грустинка», «Ой, какая ты», «Самая красивая девчонка со двора», «Чебурашка» и еще ряд композиций. Но самым необычным выступлением года стал его сентябрьский концерт на открытии аттракционов городского сада в городе Твери. А в городских соцсетях, правда, фурора этот концерт, мягко скажем, не вызвал, но, в общем, есть куда артисту расти. Его новая песня «Моя малышка» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Телеканал ТНТ порадовал зрителей первым трейлером новогоднего фильма «Очень сказочные дела». Это продолжение мирового тренда, когда берется культовая история, знакомая нескольким поколениям, и ее героев переносят в современный комедийный мир. Канал ТНТ решил пойти дальше, действовать как компания Disney и собрать отдельную вселенную с обновленными и запатентованными героями. Трейлер представил Ольгу Лапшину в образе бабушки-сказительницы, трех славных богатырей и Тимура Батрудинова в образе главного фаната Емели. Появилась в кадре и Марина Кравец в роли 312-й царевны. Не обошлось тут снова и без Филиппа Киркорова, который на этот раз решил сыграть Кощея. Не обойдется без Филиппа Киркорова и сегодня в национальном хит-параде. Его новая композиция «Луиза» в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Хит-парад. Главные песни большой страны.
4: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о популярных артистах и о концертах, которым не суждено состояться. Финальной отменной шоу скандального американского рэпера Кэнни Уэста закончилась долгая, запутанная история, сначала вознесшая его в топ упоминаний в лентах новостей, а потом вызвавшая массу скандалов и противоречий. На неделе официально сообщили, что концерты Кэнни Уэста в Петербурге 10 и 11 октября окончательно отменены. Концертное агентство заявляет, что зрители могут подавать заявки на возврат денег за купленные билеты, поскольку ни в Петербурге, ни в других городах, судя по всему, его концерты никогда не состоятся по большому множеству причин. Поклонники рэпера расстроены, но журналисты отшучиваются как могут. Мол, нам и без Канье Веста неплохо живется. Тему продолжает группа Филатов и Кэрос, композиция «Среди счастливых людей» в десятке радио «Родных дорог».
5: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Молодежная аудитория, судя по всему, очень хорошо приняла прошлогодние мемы с танцами под песни Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой и вполне считает эти имена достойными заголовков новостей. Вот, например, в анонсе грядущего концерта в Екатеринбурге Татьяну Буланову называют российской Кортни Лав, не сравнивая ее со вдовой Курта Кобейна ни по образу жизни, ни по репертуару, а исключительно по внешнему облику. А вот в анонсах концертных шоу в модных заведениях Уфы имя Татьяны Булановой ставят в один ряд с такими молодежными героями, как Бульвар Депо и Егор Крид, и помещают статью под названием «На какие концерты стоит сходить?». В общем, неплохо перезапустилась карьера Татьяны Булановой, но артистка не сидит сложа руки и записывает и выпускает новые песни. Ее новая дуэтная работа «Москва-Санкт-Петербург», записанная с Денисом Майдановым, сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова закрыла показ молодого дизайнера и стала главной героиней финала, сообщает столичная пресса, до сих пор выдающая отчеты о московской неделе моды. Выяснилось, что наша героиня не только популярной музыке не чужда, но и модой интересуется. Пространство одного из павильонов ВДНХ на один вечер превратили в мир сказочной героев, сообщает пресса, и этот фэшн-эксперимент не остался без внимания. В рамках шоу один из дизайнеров представил шоу на стыке моды, природы и фантазии, и в финале вечера на подиуме в эльфийском образе появилась Юлианна Караулова. Залетела героиня подиума и к нам на огонек, ее песня «Самолеты» в десятке радио родных дорог.
1: Второе

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Новый фильм «Девятая планета» пафосно презентовали на одном из светских раутов столицы. Фантастический блокбастер вышел 24 сентября в кинотеатрах страны. И помимо сюжета, зрители отметили саундтрек этого фильма, в создании которого принимала участие группа «Айова». Речь о композиции «Не привыкайте никогда к любви» на стихи поэта Эдуарда Асада. В этой песне, помимо голоса солистки группы Кати Терещенко, публика впервые услышит и голос гитариста группы и супруга солистки Леонида Терещенко. Если фильм станет успешным, то и эта песня наверняка попадет в национальный хит-парад. Ну а сейчас летний хит группы «Айова» «Мы» на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/RadioRD. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Она сумасшедшая, но она моя. Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла.
2: Студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В российской поп-музыке много певиц-актрис, но почему-то почти нет певцов-актеров. Впрочем, Алексей Воробьев у нас с вами есть, а его композиция «Сумасшедшая» вышла летом 2015-го и сходу стала невероятно популярна. Позади у артиста был провал на Евровидении, лишь 16-е место, одно из худших за всю историю наших выступлений. После этого Алексей решил больше времени уделять кинематографу. Ну а затем, по всей видимости, стал скучать и по эстраде. Удивительно, но и слова, и музыку к песне Воробьев написал сам. А потом еще и выступил режиссером и монтажером клипа на нее. Прямо-таки человек-оркестр.
1: Смоки, айз, мейкап, новый роликс на руках. Убегает от своих проблем на каблуках.
2: Сам Воробьев позже отмечал, что композиция довольно быстро стала его визитной карточкой. И на концертах ее поют почти все. Если у многих артистов визитки — это те песни, которые им не нравятся, то Воробьев признается, он просто обожает свою песню. Интересно, что клип на композицию стал невероятно популярен во многих странах мира, а количество просмотров перевалило, внимание, за миллиард.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: этикета. Это узкая полоска ткани лишена какой-либо практической функции, а история аксессуара полна загадок. Конечно, шейные платки существовали и ранее, но настоящая история галстука как декоративного элемента и символа статуса стартует в первой половине 17 века. Тогда французский король Людовик XIII пригласил на службу полк хорватских кавалеристов. И вокруг шеи у каждого всадника был повязан яркий платок. Это защищало шею от ветра и пыли во время скачки и служило опознавательным знаком в бою. Молодой преемник престола Людовик XIV пришел в такой восторг от хорватского стиля, что вел ношение шейных платков в обязательный придворный дресс-код. Вслед за Францией моду подхватила Англия, затем и вся остальная Европа. Из сурового элемента военной формы галстук превратился в маркер аристократизма. Ну, а в нашей стране галстуки появились, по всей видимости, в эпоху петровских реформ. В 20 веке с развитием промышленного производства галстук постепенно утратил пышность и трансформировался в ту самую полоску ткани, к которой мы привыкли сегодня.
1: Очень полезная передача. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин-крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин-крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Крысы атакуют.
2: Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Просмотр фильма дома и подавно в кинотеатре невозможно представить без него. Об истории попкорна расскажу прямо сейчас. Попкорн – популярная закуска во всем мире. Обычно подается подсоленным или подслащенным. Попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки. Давным-давно они обнаружили разновидность маиса, который способен вздуваться при нагревании. Когда впервые был приготовлен попкорн, доподлинно, конечно, неизвестно. Но совершенно определенно коренные жители восточного побережья Америки ели его еще до прибытия Христофора Колумба в конце 15 века. В конце века 19-го американский предприниматель Чарльз Критерс внедрил первую компактную машину для производства попкорна. В Северной Америке и Европе попкорн стал традиционной закуской в кинотеатрах и продается там аж с 1912 года. Но лишь спустя 70 лет попкорн появился в СССР. Так, для повышения эффективности усвоения питательных веществ была разработана специальная установка для инфракрасного облучения зерна. Советские ученые установили, что питательные вещества из попкорна усваиваются почти вдвое лучше, чем из цельных зерен. Ну а в 1984-м был изобретен попкорн для микроволновых печей, который прекрасно знаком нам с вами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Тюбик. У молодежи это вовсе не означает вариант упаковки товара. А что же? И для начала легкая историческая справка. В русский язык это слово пришло в первой трети 20 века из французского. А вообще оно восходит к латинскому «тубус», то есть «труба». И изначально речь шла именно об упаковке. Трубочки, часто для зубной пасты, крема или краски. Но в 2022-м зумеры снова все сломали. В молодежной среде слово «тюбик» стало использоваться как прозвище для определенного типажа мужчины. У этого значения есть несколько версий происхождения. Первое – внешнее сходство. Сначала так иногда называли худощавых, нескладных парней. Образ тонкого длинного тюбика, чаще с длинными волосами, закрепился в подростковой среде. Вторая версия – ассоциация с мягкостью. Слово звучит комично и само по себе намекает на что-то податливое, что легко сжать или раздавить. Намек на мужскую инфантильность и легкомысленность. То есть сегодня тюбик – это не просто шутливое прозвище, а целая характеристика. Психологически незрелый молодой человек 25-30 лет. Он может быть приятным в общении, но в отношениях избегает ответственности и совсем ненадежен.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Крысы атакуют!
3: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
4: Город Кингисепп успел побыть частью четырех государств.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: гороховую кашу из печи – вкусная визитная карточка города Гороховца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7.

про себя шепчу. Я тебя

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Корни». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Город 312». «Фонари».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Первое название города Волжск – Лопатино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле олени в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евгения Осина в честь дня рождения в одном.